0: Radio Cosmos FM, ο ήχος της πόλης.
1: Cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha.